0: Премногу позитива, супер, екстра.
1: Канал 77.
2: Лето до максимум.
3: На хитови на максимум.
2: Канал 77. Само хитови.